0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Добрый день, дорогие слушатели программы «Недо». Независимо с какой проблемой приходят люди к психологам, настает момент, когда они начинают вспоминать свое детство, родителей и чувства, которые они проживали рядом с родителями. Вспоминают, как папа сажал на колени и катал на спине, как мама гладила по голове перед сном или целовала во время купания. А вы, дорогие слушатели, когда-нибудь задумывались, какими вас будут помнить ваши дети? Вряд ли они вспомнят стоимость подарков или количество купленных вещей, но они обязательно запомнят атмосферу дома. Они будут помнить, находили ли родители время выслушать их, умели ли поддерживать в трудную минуту, радовались ли их успехом. Дети редко вспоминают идеальных родителей, зато хорошо помнят любящих родителей. Иногда нам кажется, что для счастья ребенка нужны большие возможности. Работаем день и ночь, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Но исследования показывают, что детям больше всего нужны внимание, принятие и чувство безопасности. Через много лет ребенок может забыть ваши слова, но не забудет, какие чувства он испытывал рядом с вами. Поэтому сегодня стоит спросить себя, какие воспоминания я создаю для своих детей прямо сейчас. И прямо сейчас вы можете обнять своего ребенка, независимо сколько ему лет, и сказать: «Как хорошо, что ты у меня есть». А я добавлю: «Как хорошо, что вы есть у нас, у Радио Азия Плюс». С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн «Джеймак».
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. «Джеймак». Король в карамельной обновке.
2: Попкорн «Джеймак». Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Посейдон мардум ро ба джашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Бупин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Мандай Иттилоот Лафарогат.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 27 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Вы нам пишите, мы с вами будем общаться сегодня в этот четверг. Мы,
3: который как пятница.
2: Да, который как пятница.
3: С наступающими праздниками.
2: Вы знаете, вчера у меня, ну, я уже рассказывал о том, что я наконец-то себе выбрал велосипед, купил его, вот, и, значит, первые покатушки у меня тут спокойные были. Мне еще не пришла защита, потому что я все-таки купил велосипед для экстремального катания. Вот, и...
3: Я уже прям представляю.
2: Вчера вечером я...
3: Саша, экстремальное катание.
2: У меня был выбор, пойти в бассейн или поехать на велосипеде. Я выбрал велосипед, потому что он долго стоит.
3: Ну, давай честно, пожалел?
2: Короче говоря, я ехал и приехал в одно место. Там такие, в общем...
3: Горки.
2: Горы, буераки там и так далее. Как раз для моего велосипеда. Я, в общем, не рассчитал, неправильно поставил скорость и стал заезжать на горку. Короче говоря, велосипед подо мной встал, я стал корячиться, как краб. Это вообще со стороны картина была такая вот стрёмная прям. Я, значит, а там народ, там молодёжь.
3: Встал на дыбы и завалился?
2: Да, там молодежь, значит, все там это... И я как, короче говоря, велосипед въехал мне в ногу, и я, ты знаешь, сразу такая гематома скачила, опухоль, и я смотрю, столько народу, и я просто не подавая виду, сделал так, вот так сделал, и пошел пешком дальше. И на меня все смотрели, типа, надо же, уцелел. А я иду, у меня искры из глаз.
3: Слезы?
2: Мне, ну, не слезы, чего уж, зачем слезы?
3: Но, говори, как есть, человек, тут все свои.
2: Но мне так больно, я даже на велик сесть не мог, а я даже хромать не могу, потому что я же иду, со мной же все нормально.
3: Ты же железный человек.
2: Я же железный человек. Причем у меня шлем как-то на бекрень сел, я потом посмотрел на себя в зеркало. И, в общем...
3: Ужас вообще, Саша. Ну, хорошо, что живой.
2: Я думаю, вот ради чего? Ну, можно было сказать... Ой!
3: И, глядишь, прибежала бы какая-нибудь хорошенькая скорая помощь.
2: Хорошенькая скорая помощь, да.
3: Да, спасать дедулю.
2: И мы решили с вами поговорить, друзья, на тему, когда вот вы упали и не подали виду.
3: Да, я так летела с эскалатора,
2: вот
3: Сашка,
2: видели,
3: в метро.
2: Что вы летели, готовы были вам помочь, а вы встали, как ни в чем не бывало. Давай, скажи.
3: Ну что, давай, скажи. Я бежала вниз и немножко ускорилась, понимаешь, в белых коротеньких шортиках. Мне было больно, просто жуть. А я смеялась, потому что, ну, думаю, ну, вот сейчас еще зарыдаю, и все тогда. Ну, это вообще кошмар, конечно.
2: Ну, ты себя раскорячила что-нибудь?
3: Да все, если... А, боже мой, как я один раз попой практически голой тормозила об асфальт на роликах, когда летела с горы. Я не умею тормозить ни на коньках, ни на роликах. Ну, вот есть у меня такая особенность.
2: Мы сейчас говорим про моменты, когда встали, как ни в чем не бывало.
3: Да. Я ехала, понимаешь, с горки, а навстречу мне толпа туристов. Пожилых. Я боялась, что я сейчас кого-нибудь зашибу. Ну и что, а у меня была короткая юбка, значит, ну очень короткая. Но... Ну это было время назад, я юная еще была совсем. И я ничего не придумала лучше, как просто упасть на попу и тормозила. Ну, в общем, получилось так, что я тормозила голой попой об асфальт.
2: Улыбаясь.
3: Это был ужас. Да, я встала, потом как ни в чем не бывало, ну, ничего же не сделаешь. Но у меня потом шрам проходил, я не знаю сколько. Ну, не шрам, а след вот этот вот на пятой точке проходил несколько месяцев.
2: Кровяная жопа.
3: Ну, в общем, да.
2: Извините, фильм ужасов такой вспомнил. Давайте, друзья, с вами поговорим на тему, когда вот вы навернулись и не подали виду. Вам было так жутко больно, но вы почему-то вот...
3: Вы хотели быть железным человеком.
2: Я не знаю, что в этот раз, что в этот момент вообще... Вот,
3: чем
2: руководствуется человек, что он не подает виду, потому что ему неловко или ему неудобно там и так далее. Давайте, ждем ваши искрометные сообщения.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе, гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И когда заберет нас в МВИДЕО скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Несмотря

Листопад судьбы не уйти, мне не забыть тебя. Моя душа по тебе скучает, моя душа по тебе болит. И сердце мое, несмотря на раны, все еще стучит.

синие глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.